0: премию, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уверен, судья.
4: Доброе утро, не программ Бет Радио.
5: Доброе утро.